豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆腐，豆

0: Бля. На связи.
1: Вар,
2: Вы не задержали
1: работу пулемета, почему не отработали?
0: Не въебать, а если будет еще раз работать, потом въебать.
3: Я на десятке смотрю. Да духай, тут никого нету, заделай свою работу.

Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Но! Смотри, собаку, собаку используй. Снимай. Цветыни на собаку. Смотри. Смотри, собаку используй.
1: Но!
0: Но! Спеша есть?
1: Но!
0: Но! Но! Свети, свети на собаку. Смотри.
1: Но!
0: Смотри, смотри.
1: Но!
0: Но! Но! Но! Но! Но!
1: Но!
0: Но!
1: Используй собаку. Но! Но, белорус! Но!
0: Но!
2: Please help this one.
3: Please, for God's sake. He will die, please.